должны, сказал Господь своим ученикам, все передано мне моим Отцем, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына, такому Сын хочет открыть. Придите до меня все втомленные и обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе, и научитесь от меня, бо я лагідний.

Засвятишеся и скорхе рея, и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за весь пречитель